я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мене, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.